Новинки эфира на центре. Место и Инк Фрик. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Sam Desmond и Atlantic Ocean. Echoes from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла, Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Антон Бай, AV и Ноа Сева. Cause you are young.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

эфира на центре. Джузеппе Оттавиани и Илон Блюстоун. Together again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: Новинки эфира на центре. Сара Лендри и Элли Джеймс Energy. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. «Центр FM».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

центре белорусский трек. Friday Moves, I'll Be Around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите.

российских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cat Dealers и CRS Tinder. Впереди еще

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Центр ночи. Живи на полной громкости. Yeah, check it right out.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Арджи, Эйлек и Эйдам Бейер. Keep up. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, а в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

Белорусский трек. Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Далее. Будущий хит.

новинки эфира на центре. Кури Джеймс и Пол Грин, Dimension. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
2: Центр FM. Белорусский трек.

почту muzsobakacenter.fm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. ВД и Сати. Dream Living.

нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Живи на полной громкости. Ты в центре. Белорусский трек.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Эй, карамелька. Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
7: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Погода на центре.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, а в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: радости и от того, чтобы заметить и воспользоваться счастливым случаем. Так что стакана тебе полного оптимизма, ну и бодрого утра, которое с удовольствием с тобой разделю. В студии Полина Гваровская, а далее здесь Джон Саммит и Чейнсмокерс. Видишь хаос мафия на горизонте? А также Медуза и Кевин Деврайс. Стартуем в новое утро вместе.
1: Реклама.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен ум.

при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.

0: Время затруднено на 6 баллов в Минске в эти минуты. И сложности на Ульяновской и Первомайской улице от Энгельса до Захарова 12 минут время проезда. По МКАД от Шаранговича до Притыцкого 10 минут. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 9 минут. Столько же ехать будешь по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Сложности по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы и по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Приятного пути!
1: Центр.

0: Такие мамы!
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Уроки, домашка. В общем, что-то нужно писать там. Ну и мама это проверяет.
1: А моя мама делает самые вкусные колбаски.
3: Еще она не любит, когда я ее косметику трогаю. А я говорю, ну и что?
4: А вот моя мама очень ласковая. Она меня может, если что, поддержать. Да, я еду в школу, я запоминаю все мамины ласковые голоса, и это у меня прокручивается в голове.
5: Она очень добрая, заботливая. Она может все объяснить, показать.
6: Мама связала самый теплый шарф. Такого не купишь.
7: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме, и это самый ценный совет.
4: Мамочка, я тебя люблю.
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
10: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
11: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
12: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
13: Реклама. Один ролик.
14: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Флэшбэк.
1: Ой, а прямо сейчас вернемся в 2021, когда мир буквально замер из-за локдаунов и самоизоляции. Тогда-то британский продюсер Фред Эгейн и диджей The Blessed Madonna выпустили трек Marea «We've Lost Dancing». Он стал неофициальным гимном вот той эпохи, связанной с пандемией. Но появился трек после того, как диджеи душевно пообщались по видеосвязи. Трек построен вокруг реального эмоционального монолога The Blessed Madonna. Кстати, зовут ее на самом деле Marea Stemper, отсюда и название трека. А разговаривали диджеи,

0: вошел в дебютную серию альбомов Фреда, концепция которой строилась на личных видео, голосовых заметках, сэмплах из жизни людей. Это такой личный аудиодневник, где случайные слова стали проводниками эмоций. Сингл, конечно, завирусился, попал еще и в фильм «Треугольник печали». Ну что ж, на носу 2027-й, и счастье, что все эти локдауны в прошлом, пусть там и остаются. Ну а трек вспомним прямо сейчас.
1: Флэшбэк.

music. What comes next will be marvelous.

0: когда не договорились, в каком же стиле они выпустят коллаборацию, Джон Саммит вполне возможно настаивал на драм-н-бейсе, а Chainsmokers хотели что-то такое танцевальное в стиле хаус. Но разделили поровну трек, All The Time называется совместка. Ну а прямо сейчас обратим внимание снова на столичные дороги. Пробки уже серьезные, на 7 баллов. Сложно двигаться в данный момент по Ульяновской и Первомайской от Белорусской улицы до Захарова. 18 минут время проезда. По МКАД от Шаранговича до Каменной Горки также 18 минут. Скопление автомобилей по Логойскому тракту от Кольцова до Карбышева. По проспекту Независимости от Энгельса до Площади Победы. И по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Приятных без стрессовых дорог всем и двигаемся дальше. Робин Шульц, Watermat со свежей работой Take It Slow в этой получасовке. А также Мортен и Макс Тайлер. Все это услышим сразу после новостей.
1: Повысить плодородие песчаных почв и сложных земель за счет удобрений на основе отходов калийного производства. В этом суть эксперимента, ход которого накануне оценил Александр Лукашенко. Глава государства весной, когда заслушивал доклад, предложил смешать органическое удобрение с торфом и отходами калийных солей и посмотреть на результат. Получать урожай на песчаных почвах непросто. Они плохо удерживают питательные вещества и влагу. Сложные земли, например, глинистые, наоборот, сильно задерживают воду. Продолжается командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Объединенное командование оценивает обстановку, определяет и утверждает замысел проведения операции миротворцев. Обозначены три этапа. На первом необходимо занять зону ответственности, развести условные противоборствующие стороны и обеспечить безопасность в кризисном районе. На втором этапе контроль местности и действий населения, охрана и оборона важных объектов, комплексное прикрытие и транзит всех видов транспорта, функционирование коммуникаций. На третьем этапе будут отработаны вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти. Эффективность, как ожидается, обеспечит автоматизация процессов. От агропромышленного комплекса до образования. Минск и Харария расширяют сотрудничество. С рабочим визитом в Зимбабве делегация партии «Беларусь». Цели укрепления торгово-экономических связей и развития межпартийного диалога. Обсудили поставки белорусских удобрений, обеспечение продовольственной безопасности, создание совместных сборочных производств и развитие образовательных связей. Дорожная карта стратегического сотрудничества подписана на уровне глав государств в мае прошлого года. Новый детский сад в Бресте скоро примет почти 200 маленьких воспитанников. Строители завершают последние работы. Здание строят по уникальной технологии из деревянных каркасных панелей отечественного производства. Такое решение позволило сократить объем монтажных и отделочных работ и ускорить строительство. Панорамные окна в группах дадут максимум естественного света. И самое ожидаемое решение – бассейн, где будут проводить занятия по плаванию и укреплять здоровье детей. А теперь новости наших деловых партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-6666. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на Conte Shop Buy. Я Евгений Лошковский. Всего доброго!

0: Попкорн News.
1: Что пишут? Туристы, оказывается, ввели моду на лор-трипинг – поездки к местам, известным благодаря странным мифам и байкам. Тренд возник благодаря зумерам, которые устали от открыточных достопримечательностей. Если верить аналитикам, многие представители поколения Z с удовольствием выберут шуточную погоню за Йети или ожидание появления лохнесского чудовища. И легко откажутся от обычных обзорных экскурсий к Эйфелевой башне или от катаний на гондоле по каналам Венеции. Понятие лор-трипинг произошло от английских слов «лор», то есть «предание», совокупности

0: самобытными историями.
1: А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина.
0: Ну вот, например, многие едут в городок Point Pleasant, это в Америке. Место прославилось благодаря страшилкам о человеке-мотыльке. Легенда гласит, что в 60-х годах местные жители несколько раз сообщали о встрече с существом, похожим на человека с крыльями насекомого. Это они еще не знают о наших замковых и дворцовых комплексах со своими легендами. Черная панна Несвежа, призрачные воины Лидского замка, черный монах и белая пани Гальшанского замка. Про них много чего есть рассказать. А ведь лор-трипинг — это, по сути, путешествие ради истории. Вместо того, чтобы говорить «я хочу поехать в самое большое или известное место», поколение Z спрашивает: «а какая самая странная и интересная история связана с этим местечком?» Проще говоря, у молодежи в почете

0: Но красивая легенда все-таки в приоритете.
1: Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах.
2: Попкорн

0: Сильное и отрицательное, что есть в человеке, может усиливаться многократно. Осторожно, сегодня у нас 4-й лунный день, и он считается днем соблазнов и необдуманного риска. Так что не оформляем кредит за 5 минут и не записываемся на марафон минус 10 килограммов за неделю. Возможно, сегодня придется кому-то выбирать между хорошими и плохими вещами. Поэтому сегодня следует тщательно взвешивать и обдумывать свои решения и действия, и даже слова. Ничего не сказано про подвиги на работе, так что спокойно занимаемся повседневными делами. Мудрость, осторожность, неспешность – вот она инструкция на сегодня. Прежде чем принять какое-то решение, желательно успокоиться и хорошо все обдумать. Информационное поле будет перенасыщено. Это относится и к работе, и к отношениям, и к какой-то бытовой сфере. Можно обалдеть от своей гениальности, а могут открыться и неприятненькие моменты, потому что день, напомню, двойственный. Зато он отлично подходит для чего-то привычного. В конце концов, не всегда же быть в ресурсе. Надо побыть и в потоке, и по течению проплыть. Кстати, если оно тебя занесет на романтическое свидание, это отлично. Более того, Луна намекает, что этот день хорош для тех, кто задумывается о продолжении рода. Интересный денек.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
3: Крупнейший производитель моторных масел, открытое акционерное общество «Нафтан» поздравляет всех любителей и профессионалов, транспортников и дорожников, шоферов и водителей с Днем автомобилиста и желает зеленого света, ровных дорог и поворотов только к лучшему.
4: Моторные масла «Нафтан». Качество, проверенное временем.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

0: Гомеле и Могилеве до 14 тепла, в Бресте и Витебске плюс 13, в Гродно и Минске ожидаем 12 со знаком плюс. Везде облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода.

0: Кармена Ван Бюрена. Но советую настоятельно подписаться на наш телеграм-канал Центра, поскольку мы ежедневно анонсируем все выходящие диджейские шоу в эфире, и ты уж точно ничего не пропустишь. Ну а далее здесь Крис Лейк, а также Песто. И встречай Faceless. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Сделайте День матери незабываемым с украшениями «Соколов». Только по 15 октября при покупке украшений от 245 рублей получите косметичку в подарок. Дарите мамам больше вместе с «Соколов». Подробности на sokolov.defizbelarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

словить в наших плейлистах прямо сейчас в рубрике «Фреш недели». Майкл Биби признан лучшим новичком в вопросе DJ Mag Top 100 DJ в 2025-м. Отличается оригинальностью, вот свой предыдущий сингл построил на культовом рингтоне Nokia 3310, но сейчас история посерьезнее. Mystery of Love. Здесь обыгран сэмпл из классического хита Wu-Tang Clan 1993 года. Коллаборация с Китама уже в нашем эфире.

Шульц взял культовую мелодию из клубного хита 12-летней давности и превратил ее в настоящий гимн чилл-хауса. Еще в 2014 году трек «Bullet» французского диджея Watermat вскочил в европейские чарты и пошумел в сетах. Сегодня трек носит название «Take it slow» с подачи Робина Шульца. Ну а посыл песни прост: цени настоящий момент и не спеши по жизни.

вот что еще появилось в нашем эфире. Дэвид Гетта и Арт Бат выпустили ремикс на современный классический хит Готье и Кимбры «Somebody That I Used To Know». Этот неизданный трек месяцами звучал на фестивалях по всему миру и, наконец-то, вышел в официальной версии, готовый порадовать поклонников, которые все это время были в ожидании. Конечно, мелодичный техно-гимн получился у Гетты и Арт Бат, и как можно было мимо пройти такой классной коллаборации. Все это уже слушай в эфире белорусской танцевальной станции «Центр ФМ».

0: Бетти Хилл презентовала вот этот сингл «Say Something», она сказала, что Сони Фадера – один из тех редких профессионалов и диджеев, с кем ей доводилось сотрудничать, кто понимает, как красиво совместить поп-музыку и танцевальную. Ну что ж, комплимент засчитан, ждем следующих коллабораций от диджея и певицы. Ну а в нашем плейлисте Anima и Стайла, уже заряженные с треком «No Good». А также здесь Тимми Трампет. И Кайго вместе с Халидом и Гриффином. Вернемся к музыке сразу после того, как узнаем новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджана Сагентаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакаджана Сагентаева в судьбе Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко пожелал политику доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности. В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию гостиниц по системе звезд. Проект указа уже согласовали, теперь решение за правительством. Предусмотрено поэтапное введение. С 1 января 2028 года сертификацию пройдут крупные гостиницы с номерным фондом свыше 70 номеров, а к 1 января 2029 года те, у которых меньше 70. За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Зарегистрировано 2 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 8 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 48 счетам. Единый день депутата пройдет в столице 14 октября. С 8 до 20 часов минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Мингорсовета. Раскрыть характер и красоту современной белорусской в одном кадре. В преддверии недели родительской любви в проекте Белорусского союза женщин «Ее рук дело» новая фотовыставка Евгении Пограничной «Мгновение жизни». Это взгляд фотографа, общественного деятеля, лидера молодежного крыла Волковыской районной организации БСЖ и, прежде всего, любящей жены и мамы двоих детей. В начале года ее работа стала официальным логотипом года белорусской женщины. Эксперты выбрали ее из 100 конкурсных заявок. Именно эта победа заставила поверить в себя и подтолкнула девушку к созданию чего-то нового. В основе экспозиции фотопортреты, отражающие тепло, мудрость и силу белорусок. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

0: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
1: Скачивай приложение
0: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

0: Мейкеры.
1: Ну что, Kanye West с концертами в Россию так и не приехал, но след остался до сих пор. Вот в Петербурге прошла вечеринка несбывшихся надежд. Ее устроили для поклонников Kanye West, которые купили

делится на до и после. Ну ладно, шучу. Но на самом деле это научная статья, появившаяся в авторитетном издании. Ученые выяснили, что блюдо кажется более полезным для здоровья, если соусы размещают на тарелке отдельно от еды, а не распределяют по ней. В ресторане подали одно и то же блюдо из филе осетра в двух вариантах. С соусами, размещенными отдельными порциями, и с соусами, распределенными по тарелке и вокруг еды. Перед дегустацией люди оценивали предполагаемый вкус, его пользу для здоровья, оформление, желание попробовать и готовность за него платить. Так вот, блюдо с отдельным соусом стало фаворитом. Исследователи предположили, что менее перегруженное оформление ассоциируется с простотой и натуральностью. Ну, кроме того, отдельно размещенные соусы позволяют людям самим выбирать, сколько использовать.

0: Так что встречай, Дэнман, впереди Anime и Стайло в этом часе. Ну и, конечно, на этом мы не остановимся.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сегодня в Гомеле и Могилеве 14 тепла, в Бресте и Витебске 13, в Гродно и Минске 12 со знаком плюс, везде облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса Погода.бай.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший

0: Звучит красиво. Мондегрин. Прям как название сыра, правда? Ну, на самом деле, мондегрин – это ослышка, то есть неверное расслышивание слов, чаще всего в песнях или при беглой речи, когда человек воспринимает звуки по-своему и придает им свой неожиданный смысл. А термин этот придумала американская писательница. В детстве она неправильно расслышала строчку из старой шотландской баллады. Вместо «and laid him on the green», то есть что в переводе «и положила его на зеленую траву», ей слышалось «and lady Mondegreen». Ну и в 2008-м это слово официально включили в словарь. Такие дела. Если Mondegreen тебе вдруг попадется во время речи ведущих в эфире при объявлении каких-то песен и имен диджеев, все в порядке, можно перепроверить эту информацию на сайте centrfm.by. Да, именно там название всех звучащих в нашем эфире треков можно подсмотреть по времени и дате, так что пользуйся. Ну и шагаем дальше. Cascade и Bunt готовы составить компанию. На месте Rudimental, а также The Chainsmokers. Продолжаем наш бодрый вторник в ритме Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

электронные проекты и издающие DM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Новинки эфира на центре. Белорусский трек.
1: Blackbird Alliance. Wake It Work. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60- или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом.
0: Живи на полной громкости. Ты в центре. Центр FM. Белорус.

catch myself thinking maybe

0: атмосферная электронно-танцевальная вещица от Cascade Bund в нашем эфире Comes Back Around. Ну а чтобы везде и всегда оставаться на связи, на волне белорусской танцевальной станции Центр ФМ, запоминай, как нас слушать. Всегда можно открыть сайт centrfm.by. Там ведется круглосуточная трансляция эфира. Пожалуйста, пользуйся, получай удовольствие. Можно установить приложение Radio Player By. Это мобильное приложение. Там очень много радиостанций, но находишь Центр ФМ, ставишь звездочку, добавляешь в избранные, и все, мы всегда под рукой. Ну и, конечно, умные колонки тоже в помощь, мы давно с ними дружим. Достаточно сказать: Алиса, включи Центр ФМ. Алисе, конечно, сейчас не просто работается, но вот на днях проверяла, вроде как с нашей радиостанцией у нее проблем не возникало. Так что пользуйся, ну и продолжаем эфир вместе. Здорово! Здесь Масано. А также Бауса. Ну а прямо сейчас и новости узнаем.
1: Повысить плодородие песчаных почв и сложных земель за счет удобрений на основе отходов калийного производства. В этом суть эксперимента, ход которого накануне оценил Александр Лукашенко. Глава государства весной, когда заслушивал доклад, предложил смешать органическое удобрение с торфом и отходами калийных солей и посмотреть на результат. Получать урожай на песчаных почвах непросто. Они плохо удерживают питательные вещества и влагу. Сложные земли, например, глинистые, наоборот, сильно задерживают воду. От здравоохранения до энергетики. Сегодня в Минске стартует международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси». В числе участников более 300 специалистов со всего мира. География экспертов от Китая до Турции. На повестке перспективы развития искусственного интеллекта. Обсудят отечественные разработки, их внедрение в реальный сектор экономики. Экспозицию примет Национальная академия наук. Форум проходит сегодня и завтра. В программе также церемония награждения лидеров искусственного интеллекта Беларуси 2026. Политика гостеприимства. Безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались уже почти 1,5 миллиона европейцев. А с начала года в нашу страну въехали более 195 тысяч иностранцев. Высокую востребованность показывает расширенный формат безвиза, введенный летом 24-го. По нему в Беларусь приезжают жители 38 стран Европы. На фоне повышенного спроса президентом принято решение продлить упрощенный формат въезда до конца текущего года. Лидерами по туристическому потоку стали Литва, Латвия и Польша. Гостей привлекают доброжелательность белорусов, качество продуктов и услуг, лояльные цены и безопасность. Книжная выставка «Пространство любви и развития» открылась в Национальной библиотеке. Экспозиция приурочена к неделе родительской любви и состоит из трех разделов: «Сердце образования», «Белорусское педагогическое наследие», «Лаборатория любви», «Мир идеи» Льва Выгодского и посвященный диалогу поколений. На книжной выставке представлено около 100 произведений. Посетить ее можно до 30 ноября. Я Евгений Лашковский. Всего доброго.

0: питерских «Драконов» в чемпионате КХЛ. Подопечные Сергея Брылина на выезде победили со счетом 3-2. У «Зубров» отличились Крис Тирни и дважды Даниил Липский. Кстати, эта победа стала сотой в КХЛ для голкипера минчан Зака Фукали. Следующий матч «Динамо» проведет 14 октября на своей площадке против магнитогорского «Металлурга». В турнирной таблице западной конференции наша команда теперь занимает 6-е место. Криштиану Роналду продолжает погоню за знаковым достижением в 1000 голов за профессиональную карьеру. Португалец отличился в матче Азиатской лиги чемпионов и помог одержать Аль-Насру первую победу в новом сезоне турнира. На своем поле команда обыграла узбекистанский «Нефчи» 3-1. Роналду забил второй мяч. Теперь у футболиста 981 гол в карьере и еще 19 осталось до заветной 1000. «Медведь» вышел на трассу во время финала Кубка России по лыжероллерам. Гонка проходила в Южно-Сахалинске в горнолыжном комплексе. Когда спортсменки бежали по дистанции, то увидели медведя. Несмотря на страх перед хищником, девушки не растерялись, начали стучать палками по асфальту и, удачно оказавшейся рядом металлической трубе, громко кричали. Рядом, впрочем, дежурили егеря, потому что видели зверя ранее. В итоге медведь испугался и ушел. Это были новости спорта с моторными маслами «Нафтан Энерджи» на Центр ФМ.
1: Подарите своему автомобилю энергию будущего. Моторное масло «Нафтан Энерджи» с новым уровнем качества защищает от износа и обеспечивает оптимальную работу двигателя. Моторное масло «Нафтан Энерджи» – бесконечная энергия движения в сердце вашего авто.
2: Центр ФМ.

0: уже рассказывала, отмечается Международный день неудачника. И история знает немало примеров неудач, которые стали итогом невнимательности и бездумных поступков. Да-да. Вот, например, один мужчина решил бороться с жарой очень неординарным методом. Это ж как нужно было страдать от жары, чтобы вот человек надумал вместо вентилятора использовать большой пропеллер от самолета. Ну, вопрос, конечно, еще где он его достал, но ладно. Думаю, понятно, чем все закончилось. Нет, сам мужчина, слава богу, не пострадал, но вот крыша дома его улетела сразу после того, как он включил чудо-приспособление. Так что мораль истории такова. Перед тем, как что-то делать, проанализируй возможные последствия. Не всегда гениальная на первый взгляд идея является таковой. Так что включаем критическое мышление, и тогда наверняка не услышишь в свой адрес.
1: Это фиаско, братан!
2: Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.

0: Погода. На центре.
1: Сегодня в Гомеле и Могилеве 14 тепла, в Бресте и Витебске 13, в Гомеле и Минске плюс 12. Везде облачно с прояснениями и без существенных осадков.
0: Погода.

под названием «Наука страха» и оценивают реакцию зрителей на популярные фильмы в жанре хоррор. На днях поделились результатами за 2026 год. Пока участники эксперимента смотрят кино, специальные датчики фиксируют их сердечный ритм. Так вот, самым страшным фильмом всех времен уже четвертый год подряд остается «Синистер» 2012 года. Средний пульс зрителей во время

ощущать пульс пока планируем посредством музыки. Ну и впереди Артбат вместе с Готье Кимбри и, конечно, Дэвидом Гетто. Лови Дабдо.

0: позитивного и бодрого тебе продолжения дня.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Ты в центре. Центр FM. Живи.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама заставляет меня убирать игрушки.
2: А вот моя мама может за меня решить задачку.
3: Заставляет есть мясо. Ну, я люблю блинчики с нутеллой больше всего. Ну, и такое, что-нибудь сладенькое.
1: А у нас с мамой самый чистый дом.
3: Не разрешает долго играть на планшете.
4: А я всегда обращаюсь за советом к своей маме. И это самый ценный совет.
5: По факту она мой лучший друг.
6: Мама всегда поддержит, когда плохо. Всегда.
1: Мама, я тебя люблю.
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
9: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
10: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
11: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
12: Реклама. Один ролик.
13: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello, жми на газ этой осенью.
14: Скачивай приложение
13: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
12: Новинки эфира на центре.
15: Джеймс Хайп и Тайта Лау.

слушайте «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. IOA – Just Music. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Центр FM.

0: California Dreaming. Оказавшись в заснеженном Нью-Йорке, авторы этого хита не были готовы к такой погоде. Сами-то они из Южного штата, так что мечты о солнечной Калифорнии — это реально переживаемые чувства, которые и легли в основу этой песни. Но сейчас она уже звучит более современно благодаря ребятам Dub Dogs. Летим дальше. Lost Frequencies. Leave It All. Прямо по курсу. Здесь Selecta от Vintage Culture. Слышим работу «Don't Go Breaking My Heart» от Джоэла Кори и Ханны Болейн. Все это ждет нас впереди, пока же новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджана Сагентаева с днем рождения. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакаджана Сагентаева в судьбе Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко пожелал политику доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности. Вопросы национальной безопасности сегодня в центре внимания во Дворце независимости. У президента совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Проверка была внезапна и проходила под личным контролем президента. Сегодня доклад госсекретаря Совбеза о результатах. Аферисты придумали новую схему. Под видом дружелюбного соседа пишут тревожные сообщения белорусам в мессенджерах. Сообщают, что около двери жертвы ходит незнакомец. После присылают файл, якобы видеоподтверждение. На деле это ловушка. Вместо видео прикреплена вредоносная программа. Мошенники могут получить удаленный доступ над смартфоном пострадавшего. Политика гостеприимства. Безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались уже почти 1,5 миллиона европейцев. А с начала года в нашу страну въехали более 195 тысяч иностранцев. Высокую востребованность показывает расширенный формат безвиза, введенный летом 24-го. По нему в Беларусь приезжают жители 38 стран Европы. На фоне повышенного спроса президентом принято решение продлить упрощенный формат въезда до конца текущего года. Лидерами по туристическому потоку стали Литва, Латвия и Польша. Гостей привлекают доброжелательность белорусов, качество продуктов и услуг, лояльные цены и безопасность. Самый милый праздник – фестиваль корги в Японии. Это порода собак с короткими лапами, одна из самых любимых у жителей. На праздник съезжаются сотни владельцев и почти 1000 корги со всей Японии. Участников ждут забеги и спринты, и самое зрелищное – конкурс костюмов. Фестиваль проводят традиционно несколько раз в год в живописных парках и у подножия горы Фудзияма. Я Евгений Лашковский. Всего хорошего.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Валюр Blue My Streaks. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

0: последнее время использование искусственного интеллекта в разных сферах активно растет. И вот сообщается, что китайская компания начала строить супертеплицу с искусственным интеллектом у нас в Беларуси, под Брестом. Вмешательство человека во все процессы в этой теплице будет сведено к минимуму. Все будет контролировать искусственный интеллект. А планируют круглый год там выращивать огурцы и томаты. Предполагается, что после запуска искусственный интеллект будет контролировать рост растений, температуру и другие параметры. Но главное не забывать периодически консультироваться со специалистами, с людьми. Ни на что не намекаю, но был случай, когда один фермер доверился советам ИИ и погубил весь свой урожай, потому что нейросеть ему там составила рецепт химикатов от насекомых. Он, естественно, слепо доверился, ну и, в общем, ничего хорошего из этого не вышло. Так что лучше, конечно, еще 100 раз перепроверить. Не нужно исключать опыт человеческий. Потому что интеллект, он может быть и умный, но все-таки искусственный, и ошибки бывают разного характера. А есть у меня рецептик хорошего бодрого настроения, уж точно никому не навредит. Оставаться и дальше на волне белорусской танцевальной станции Центр FM. Эдип и Дина у нас впереди, Lost Frequencies. И еще много чего классного, способного как следует зарядить в этот вторник.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Могилеве сегодня 14, тепла в Бресте и Витебске плюс 13, в Гродно и Минске 12 со знаком плюс. Везде облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
1: Хорош.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ты в центре. Новинки эфира на центре.
3: Белорусский трек.

Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Турак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По замыслу проверки бригаду приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений и других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. Продолжается командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Объединенное командование оценивает обстановку, определяет и утверждает замысел проведения операции миротворцев. Обозначены три этапа. На первом необходимо занять зону ответственности, развести условные противоборствующие стороны и обеспечить безопасность в кризисном районе. На втором этапе – контроль местности и действий населения, охрана и оборона важных объектов, комплексное прикрытие и транзит всех видов транспорта, функционирование коммуникаций. На третьем этапе будут отработаны вопросы передачи критически важных объектов инфраструктуры и зоны ответственности местным органам власти. Эффективность, как ожидается, обеспечит автоматизация процессов. От агропромышленного комплекса до образования. Минск и Харария расширяют сотрудничество. С рабочим визитом в Зимбабве делегация партии «Беларусь». Цели – укрепления торгово-экономических связей и развития межпартийного диалога. Обсудили поставки белорусских удобрений, обеспечение продовольственной безопасности, создание совместных сборочных производств и развитие образовательных связей. Дорожная карта стратегического сотрудничества подписана на уровне глав государств в мае прошлого года. Новый детский сад в Бресте скоро примет почти 200 маленьких воспитанников. Строители завершают последние работы. Здание строят по уникальной технологии из деревянных каркасных панелей отечественного производства. Такое решение позволило сократить объем монтажных и отделочных работ и ускорить строительство. Панорамные окна в группах дадут максимум естественного света. И самое ожидаемое решение – бассейн, где будут проводить занятия по плаванию и укреплять здоровье детей. Я Евгений Лашковский. Всего хорошего.

Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью. Скачивай приложение и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Спина и шея ноют после офиса, а обычные спортзалы вызывают тоску. Вашему телу нужен

учитесь параллельно с ребенком и получайте скидку 3% при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.

Беларускі трэк.

0: всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Реклама.
1: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что ввел Бет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Маленький эфир.

состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Новинки эфира на центре. Above and Beyond и Виктория Хорн. When you believe. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По замыслу проверки бригаду приводили в высшую степень готовности с обязательным доукомплектованием. Для максимального приближения условий к боевым в роли противоборствующей стороны к мероприятиям привлекались бойцы спецподразделений и других силовых ведомств. Также ставилась цель проанализировать, как в соединении внедряется опыт современных военных конфликтов, используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам, какие меры принимаются для поддержания общественного порядка. В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию гостиниц по системе «Звезд». Проект указа уже согласовали, теперь решение за правительством. Предусмотрено поэтапное введение. С 1 января 2028 года сертификацию пройдут крупные гостиницы с номерным фондом свыше 70 номеров, а к 1 января 2029 года – те, у которых меньше 70. За минувшие сутки в милицию поступило около 100 сообщений о звонках телефонных аферистов. Зарегистрировано два преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 8 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 48 счетам. Единый день депутата пройдет в столице 14 октября. С 8 до 20 часов минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Мингорсовета. Раскрыть характер и красоту современной белоруски в одном кадре. В преддверии недели родительской любви в проекте Белорусского союза женщин «Ее рук дело» – новая фотовыставка Евгении Пограничной «Мгновение жизни». Это взгляд фотографа, общественного деятеля, лидера молодежного крыла Волковысской районной организации БСЖ и, прежде всего, любящей жены и мамы двоих детей. В начале года ее работа стала официальным логотипом года белорусской женщины. Эксперты выбрали ее из 100 конкурсных заявок. Именно эта победа заставила поверить в себя и подтолкнула девушку к созданию чего-то нового. В основе экспозиции фотопортреты, отражающие тепло, мудрость и силу белорусок. Я Евгений Лашковский. Всего доброго!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Хамма и Оукс выпустили мелодик хаус сингл «Falling». Лос-Анджелесский дуэт Армин Хамма объединился со шведской певицей Оукс для нового трека «Falling» на лейбле «Lost in Dreams Records». Это мелодик хаус композиция, построенная вокруг вокала Оукс, который передает медленное и болезненное расставание. Дуэт называет эту работу началом новой главы, более зрелой и осознанной. Ранее Армин Хамма набрали более 100 миллионов стримов и выступали на EDC Лас-Вегас, Ультра и Tomorrowland. Оукс – проект шведской певицы Вайноны Оукс, чей вокал звучал в треках The Chainsmokers, Martin Garrix и Seven Lions.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Радио современной электронной танцевальной музыки. Центр ФМ.
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хорошо.

the time.

ваш музыкальный материал на нашу почту mus@centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама купила мне самое красивое платье.
2: Уроки, домашка. В общем, что-то нужно писать там. Ну и мама это проверяет.
1: Когда мы ходили с мамой к стоматологу, она сказала, больше не есть сладкого, и я обиделась.
3: Она красивая, добрая, милая. Ну, она красиво рисует, как и я.
1: А моя мама уже связала мне шапочку и варежки к зиме.
4: Самый внимательный человек в мире.
5: А мы с мамой теперь поменялись ролями. И уже я заставляю ее тепло одеваться и вовремя обедать.
6: А моя мама снабжает меня закатками. Это самые хрустящие огурчики в мире.
1: Мамочка, я тебя люблю.
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
9: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
10: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
11: Рекламная акция «Детская сберегательная Регулятельная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
12: Танцевальное радио. Это классика.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Анима 1926 и Бассет Профессии. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр

Беларусь продолжает реализовывать комплекс мер, которые направлены на обеспечение национальной и региональной безопасности в жестких условиях. Об этом сегодня говорил президент на совещании. Участники и руководители силовых структур, в том числе Госсекретариата Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерств внутренних дел и обороны, Комитета госбезопасности. Делегация партии «Беларусь» посещает Зимбабве с рабочим визитом. Цели – укрепление торгово-экономических связей и развитие межпартийного диалога. Обсудили поставки белорусских удобрений, обеспечение продовольственной безопасности, создание совместных сборочных производств и развитие образовательных связей. Правительством утвержден перечень градостроительных проектов. В перечень на 2027 год включена разработка 13 градостроительных проектов. В их числе схема комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы городов Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. В Минске стартует международный форум «Искусственный интеллект в Беларуси». Экспозицию примет Национальная академия наук. В числе участников более 300 специалистов со всего мира, от Китая до Турции. На повестке перспективы развития искусственного интеллекта обсудят отечественные разработки и их внедрение в реальный сектор экономики. Леса Беларуси полностью свободны для посещения. Согласно интерактивной карте Минлесхоза, сейчас леса во всех районах страны полностью доступны для отдыха, прогулок, сбора ягод и грибов. Несмотря на это, перед поездкой в лес специалисты советуют проверять актуальную информацию. Ситуация может быстро поменяться. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.

Новинки ефіра на центрі. Бассейн и сет Happy Another Life. На центрі много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Мэтт Сесари и Ханта. Шотстоп. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: погода. На центре.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, а в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: В центре. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

центре белорусский трек. Friday Moves, I'll Be Around. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите.

0: Один ролик.
1: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
2: Скачивай приложение
1: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.

Новинки эфира на центре. Джош Бейкер и Папи Баско. My Place. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Глава государства отметил, что в западных СМИ в последнее время уделяют много внимания тому, что происходит в вооруженных силах Беларуси. В первую очередь их волнует, что в нашей стране слишком часто проходят проверки не только армии, но и всех вооруженных сил. Об этом сегодня говорил президент на совещании. 14 октября Православная Церковь отмечает один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы. События, приуроченные к этому торжеству, произошли в Константинополе в X веке. На Руси Покров начали отмечать только в XII. В сентябре на Гродничине число пострадавших от укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое, превысило 1100 человек, сообщает Белта. Специалисты отмечают, что осень – оптимальное время для начала вакцинации против клещевого энцефалита. Политика гостеприимства безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались уже почти 1,5 миллиона европейцев. А с начала года в нашу страну въехали более 195 тысяч иностранцев. Высокую востребованность показывает расширенный формат безвиза, введенный летом 2024-го. По нему в Беларусь приезжают жители 38 стран Европы. На фоне повышенного спроса президентом принято решение продлить упрощенный формат въезда до конца текущего года. Лидерами по туристическому потоку стали Литва, Латвии и Польша. Гостей привлекают доброжелательность беларусов, качество продуктов и услуг, лояльные цены и безопасность. Книжная выставка «Пространство любви и развития» открылась в Национальной библиотеке. Экспозиция, приурочена к неделе родительской любви, состоит из 3 разделов. На книжной выставке представлено около 100 произведений. Посетить ее можно до 30 ноября. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери.
2: Моя мама очень хорошая, ласковая, и она любит меня поддерживать, когда я делаю уроки или что-то еще.
3: А моя мама любит прихорашиваться и делает смешные маски для лица.
4: Заставляет есть противный суп.
5: Будет меня, даже когда я хочу спать.
6: Заставляют есть невкусную кашу.
7: Самое главное, чему меня научила мама, это быть хорошим человеком.
8: А моя мама никогда не признается, когда плохо себя чувствует, хотя я волнуюсь за нее.
9: Моя мама научила меня правильным манерам, и теперь я галантный кавалер.
10: Мамочка, я тебя люблю.
11: Партнер проекта Белагропромбанк.
12: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
13: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
14: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от Белагропромбанка. Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. Белагропромбанк. Забота о тех, кому предстоит расти большим.
15: Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Хамма и Оукс выпустили мелодик хаус сингл «Falling». Лос-Анджелесский дуэт Армин Хамма объединился со шведской певицей Оукс для нового трека «Falling» на лейбле «Lost in Dreams Records». Это мелодик хаус-композиция, построенная вокруг вокала Оукс, который передает медленное и болезненное расставание. Дуэт называет эту работу началом новой главы, более зрелой и осознанной. Ранее Армин Хамма набрали более 100 миллионов стримов и выступали на EDC Лас-Вегас, Ультра и Tomorrowland. Оукс — проект шведской певицы Вайноны Оукс, чей вокал звучал в треках The Chainsmokers, Martin Garrix и Seven Lions.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: погода. На центре.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ без осадков, за исключением Гродно. Здесь пройдет дождь. В Бресте и Витебске плюс 11-13, а в Гродно плюс 10-12, в Могилеве и Гомеле от 12 до 14 градусов тепла. В Минске сегодня плюс 10-12, облачно, с прояснениями, без осадков.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые

0: Правильная танцевальная. Она именно здесь, на Центр FM. Добро пожаловать. Причем круглые сутки она звучит для тебя. Хочешь — танцуй, хочешь — просто слушай, хочешь — подпевай в унисон любимым артистам. Делай то, что нравится. Самое главное, продолжай рабочий день или время отдыха проводи именно с нами, с классной музыкой и в прекраснейшем настроении. 16 часов 8 минут. Белорусская столица. Большие-большие привет тебе от Центра FM. И, конечно, много классной музыки. Лови в ближайшие минуты. Опять-таки, никуда не убегай. Не сбегай ни в коем случае, а слушай далее. Мадонна и Пол Окенфолд, их «I Feel So Free». Джинези появится здесь. Обязательно встретим Бизи Бой от проекта «Галантис» и много других суперзвезд танцевальной сцены обязательно появится здесь, в эфире. Это Центр FM. Меня зовут Глеб Глебов. До 8 вечера. Слушаем любимую музыку вместе.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Ты в центре. Новинки эфира на Центре. Белорусский трек. Антон Бай, Купаленко.

ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности по

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

слушайте радио онлайн на Центр-ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр-ФМ». Новинки эфира на Центре. Анима 1.9.

Армин Ван Бюрен. Прям во всей красе он появился здесь для тебя и, конечно, сыграл для нас свой суперхит. 16.32 на часах. Время новостей на Центр ФМ. А после продолжим слушать любимую музыку, прекрасную музыку танцевальную, лучшую причем со всего мира. Ее отбираем для тебя и заряжаем в эфир, чтобы тебе веселее было. Здесь Groove Jet от Spiller. Скоро! Джеймс Хайп появится. Кое-что новенькое и интересное от него. Ну и, наконец, и Buff & Beyond тоже с нами. Лучшие танцевальные, они именно здесь. И только для тебя. Встречай.

Сегодня внешняя военно-политическая обстановка напряженная. Это исторический максимум активных вооруженных конфликтов со времен Второй мировой. Рекордные темпы глобальной милитаризации, ядерная риторика и переход к формату высокотехнологичного противостояния. Беларусь, несмотря на внешние риски, продолжает проводить ответственную последовательную политику по сохранению мира в регионе. Новый виток агрессии недопустим. Однако мы должны быть готовы даже к самому негативному сценарию, отметил президент сегодня на совещании. В Минске 47 многодетных мам получат орден матери. Всего почетные награды отмечены 239 многодетных мам. Из 47 награжденных минчанок 30 женщин успешно совмещают карьеру и материнство. 17 являются домохозяйками. Вместе с госнаградой многодетной матери получат единовременную денежную выплату. В Беларуси проходит учение УДКБ «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026». В Витебске и Старых Дорогах накануне состоялись церемонии открытия. Военным предстоит отработать миротворческие операции и ликвидацию биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие 5 стран – Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего на полигонах задействуют 1500 человек, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе порядка 80 беспилотников. В Беларуси готовится к республиканской акции «Дай лесу новое житё», которая пройдет с 17 по 24 октября. Присоединиться может любой желающий. Лесная компания традиционно охватит все регионы страны. Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. В 2025 году в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Высадили около 18 миллионов растений. С наступлением холодов на водоемах Минской области активизировались рыбаки. Чтобы предотвратить трагедии, работники ОСВОД вышли на усиленные рейды. Они проверяют экипировку рыбаков и особое внимание обращают на наличие спасательных жилетов. С начала года в Минской области спасено 52 человека. Профилактика продолжается, но чтобы рыбалка приносила только положительные эмоции, важно соблюдать простые правила безопасности, предупреждают спасатели. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

0: Ну и хочется знать, как называется эта музыкальная красота, которая появилась у нас в эфире и прозвучала для тебя только что. Для этого запоминай время, дату и заглядывай к нам в гости на Центр FM By, наш официальный сайт, в раздел «Что играло». Вводи данные, а именно дату и время, и получай в ответ точное и полное название этой красоты и, конечно, автора, имя автора, который создал ее. Ну, есть и второй вариант. Или спроси у меня, с удовольствием подскажу. Это Джеймс Хайп, тот самый звездный британский диджей-музыкант. 1, 2, 3 называется этот суперхит. Не забудь поддержать лайком, опять-таки, все там же на Центр FM By. Двигаемся дальше. 16:49 на часах, финаль часа и в преддверии вечера обещанный грув джет от Спиллер. Здесь Алекс Нейл, здесь Джонас Блю.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: On Today, он называется именно так, этот красивый хит от проекта Мейсона, именно им сегодня открывается для нас вечер вторника, 13 октября на календаре, если кто потерялся, я напомню, живем в 26-м и живем, надо признать, весело, правильно, вот точно так же и двигаемся дальше, вместе с Центром FM, с топовой танцевальной, с которой однозначно куда бодрей. Маршмелло и Hello от него на старте, здесь же Ray from Outer Space от Scooter, от Legend и W&W, также Fisher с нами и Dub Dogs. Это планы на ближайшие 15 минут. Ну и, конечно, перед этим расскажу тебе о погоде на завтра.
1: Погода на центре. Погода.
0: 13 градусов со знаком плюс, облачно с прояснениями и небольшой дождь обещают нам завтра в Бресте. В Витебске до 13 тепла, облачная с прояснениями, погода без осадков. Переменная облачность без осадков завтра в Гомеле до 15 со знаком плюс. В Гродно. В Гродно всего 11 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Переменная облачность и без осадков завтра в Могилеве до 14 градусов тепла. В столице завтра 12 со знаком плюс, облачная с прояснениями погода и без существенных осадков.
1: Погода.

0: центре.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Meet Me. Это такое название носит этот хит. 17 часов 9 минут в стране. Доброго, яркого, солнечного вечера тебе от Центра ФМ и такой же музыки побольше нам ее, правда? Ну и главным образом, я напомню, что ты ее же и выбираешь. Сайт Центра ФМ Абай. Заходим и голосуем за лучших из лучших, по твоему мнению. Ну и, конечно, вечер украшаем благодаря музыке от Disco Lines. Очередной свежий называется Push It. Follow You от Ники Ромеро тоже с нами. И еще больше танцев от Фишера. Оставайся с лучшими хитами на Центр ФМ. Привет огромный тебе и всем и каждому, кто рядом.
1: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. Адреналин. Здесь рождается твоя форма.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: мамы, такие мамы.
1: Центр ФМ представляет искреннее признание ко дню матери. Мама ласково называет меня солнышко, котенок, зайчик, Сашенька.
2: Заставляет застилать постель.
3: Будет меня даже когда я хочу спать.
4: Учится мои стихи на утренник.
1: А моя мама громко включает музыку, когда убирается, и поет, как будто никто не слышит.
5: А моя мама всегда тихонько мне напоминает о праздниках и датах, которые я забываю.
6: Я никогда не забуду мамину фразу из детства: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе».
7: Мама готовит самые вкусные оладушки.
1: Мамочка, я тебя люблю.
5: Партнер проекта «Белагропромбанк».
8: Мам, а кем я стану, когда вырасту?
9: Тем, кем захочешь. Главное, смело мечтай.
10: Мамины слова становятся опорой на всю жизнь. А забота о будущем ребенка начинается уже сегодня. Детская сберегательная программа «Расти большой» от «Белагропромбанка». Вклад на ребенка и подарок на каждый его день рождения. «Белагропромбанк». Забота о тех, кому предстоит расти большим.
11: Рекламная акция «Детская сберегательная». Сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008.
12: Реклама. Один ролик.
13: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

Love You. Вот такое красивое, жизнеутверждающее название носит суперхит. Это любимчик, наш любимчик диджей Фил совместно с Антон Бай. Прекрасный хит, который привел нас к выпуску новостей. И тебе, конечно, большие-большие приветы от Центра FM, как всегда, летят. 17:31 на часах сразу после новостей. Через 2 минуты встречаем очередной микс музыки. Last and Music от Оливер Хелденс. Он уже разминается, настраивает скрипку. Бельгиец Lost Frequencies тоже впереди. И немного яркого drum and bass для нас. Sandshot. Это британцы Rudimental. Со свежим хитом. Кстати, претендент Центра FM ТОП-20 на данном этапе. Хит желает участвовать в радио двадцатке. Итог, результат зависит только от тебя. Голосуй за лучших, по твоему мнению, на сайте centrafm.by. В любое удобное время заглядывай и действуй.

Сегодня на совещании Александр Лукашенко отметил, мы просто обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. И это касается всех государственных органов силового блока. В этом и заключалась суть масштабной и внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Она проводилась по поручению главнокомандующего Госсекретариатом Совета Безопасности. Испытания охватили различные силовые структуры и части. На совещании, в частности, речь шла и об итогах оценки 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. С начала года в Минске заселили 400 арендных и 150 социальных квартир. Особое внимание уделяется состоянию подготовки помещений для новых жильцов. Ремонтные работы проводятся силами предприятия «Минское городские общежития», что позволяет сократить время ожидания для очередников. Всего в жилищном фонде Минска насчитывается 17 800 квартир. Также растет спрос на получение места в общежитии. В ближайшие годы акцент будет сделан не только на вводе новых площадей, но и на модернизации существующего фонда. На предстоящие 5 лет разработана программа капремонта общежитий. Работы пройдут на 27 объектах. В Полоцке обсуждают семейную политику и традиционные ценности. Второй день форума «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство» объединил супружеские пары, представителей власти и священнослужителей. Утренняя программа с национальным колоритом. Ярмарка ремесел, белорусских подворий, мастер-классы. Гости и участники познакомились с народными традициями, фольклором и обменялись опытом родительства. С октября в Минске стартует пилотный проект по отдельному сбору текстиля. В Московском и Фрунзенском районах установят первые 20 специальных контейнеров, а до конца года их количество вырастет до 50. Собранный текстиль будут сортировать вручную. Вещь в хорошем состоянии передадут на повторное использование или в благотворительные организации. Непригодные переработают для производства альтернативного топлива, то есть будут получать электроэнергию из отходов. Масштабный проект при успешном результате в столице распространят на всю страну. Новости компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» обыграли шанхайских «Драконов» в чемпионате КХЛ. Подопечные Сергея Брылина на выезде победили со счетом 3-2. У «Зубров» отличились Крис Тирни и дважды Даниил Липский. Кстати, эта победа стала сотой в КХЛ для голкипера минчан Зака Фукали. Следующий матч «Динамо» проведет 14 октября на своей площадке против магнитогорского «Металлурга». В турнирной таблице западной

0: металлической трубе. Громко кричали. Рядом, впрочем, дежурили егеря, потому что видели зверя ранее. В итоге медведь испугался и ушел. Это были новости спорта с моторными маслами «Нафтан Энерджи» на Центр ФМ.
1: Подарите своему автомобилю энергию будущего. Моторное масло «Нафтан Энерджи» с новым уровнем качества защищает от износа и обеспечивает оптимальную работу двигателя. Моторное масло «Нафтан Энерджи». Бесконечная энергия движения в сердце вашего авто.

0: 17 часов 49 минут, белорусская столица, Центр ФМ по-прежнему дарит тебе лучшую музыку, вместе с ней прекрасное настроение в этот вторник, 17.50, это еще время, когда многие работают, многие отдыхают и в любом случае получают удовольствие, в том числе и от музыки, и от нашей компании. Спасибо, что выбираешь именно Центр ФМ, топовую танцевальную, и с ней продолжаешь свой путь. Last in Music от Оливер Хелден в завершении часа, Ultra Love от Кэшмир еще раньше.
1: Реклама.
2: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в золотой мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты, слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Me Crazy, он называется именно так, белорусский проект по Allure, Juicy Beat. Сыгрались, спелись и вот подарили нам такую музыкальную красоту. 6 вечера в белорусской столице, еще один час, пора распечатывать час музыки, часть хорошего настроения. И после прогноза погоды это и совершим, это сделаем. Алок выставит у нас хитом I Wonder If You Know. Здесь проект D.O.D., здесь обязательно появится Воин Конгер и Skytek, а также проект Гордо и немного стиля и моды от него под названием Energy. Дождись, тебе понравится.
1: Погода на центре. Погода.
0: 13 градусов, облачная с прояснениями погода и небольшой дождь обещают нам завтра в Бресте. В Витебске 13, также облачная с прояснениями без осадков. В Гомеле до 15 тепла, будет переменная облачность, погода без осадков. Облачно с прояснениями, времена небольшой дождь. В Гродно, в Могилеве до 14 тепла, переменная облачность и без осадков. В столице завтра 12 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса Погода.бай.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хорошо.

Еще один прекрасный привет из прошлого в обновлении Everybody's Free или To Feel Good. Он называется именно так. Это SkyTech. Это звездный проект обновил классику, подарил нам под новым соусом. И, надо признать, соус получился очень вкусный. Правда? 18.09 на часах. Большой привет тебе и доброго вечера от Центра FM. И предлагаю двигаться дальше вместе с Lift Me Up от Hills. Стильный модный проект Monolink.

0: Ну и, конечно, обещал хит Energy от Гордо. Он тоже появится здесь. И чем сделает это среди первых?
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Время ставить новые цели. Стартуйте в фитнес-сезон вместе с «Адреналин». Выбирайте клуб рядом с домом на сайте adrenalin.by. «Адреналин». Здесь рождается твоя форма.
3: Эй, пс, карамелька, да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Спина и шея ноют после офиса? А обычные спортзалы вызывают тоску? Вашему телу нужен

Детское карате. Тренируйтесь параллельно с ребенком и получайте скидку 3% при каждом своевременном продлении. Запишитесь на пробное занятие прямо сейчас. Город Новополоцк, улица Олимпийская, 2. Сайт integrationsportpriority.by.

18:31 в белорусской столице, значит, время новостей пришло, и на Центр ФМ самая важная инфа для тебя прямо сейчас на протяжении 2 минут. Отвлечемся от любимой музыки, а затем снова вернемся к прослушиванию прекрасного микса. Только танцы здесь во второй половине часа, максимум всего самого интересного и танцевального. Например, Крайдер выступит с хитом All My Love. С третьим Армин Ван Бюрена. Конечно, легенд Депеш Мод. Здесь же Сони Федера и Бекки Хилл. И главное, твое хорошее настроение.

Беларуси создается единый реестр экспедиторов. Указ президента. Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. Включение сведений в реестр и внесение изменений будет осуществляться на платной основе. Минск принимает 5-й международный форум IT-академграда «Искусственный интеллект в Беларуси». Форум объединил ученых, представителей госорганов и бизнеса. Здесь представлены высокотехнологичные решения в медицине, образовании, промышленности. Многие практические разработки уже интегрированы в реальный сектор экономики. Правительством утвержден перечень градостроительных проектов. В перечень на 2027 год включена разработка 13 градостроительных проектов. В их числе схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы городов Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. В сентябре на Гродненщине число пострадавших от укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое и превысило 1100 человек, сообщает Белта. Специалисты отмечают, что осень – оптимальное время для начала вакцинации против клещевого энцефалита. Леса Беларуси полностью свободны для посещения. Согласно интерактивной карте Минлесхоза, сейчас леса во всех районах страны полностью доступны для отдыха, прогулок, сбора ягод и грибов. Несмотря на это, перед поездкой в лес специалисты советуют проверять актуальную информацию. Ситуация может быстро поменяться. Новости компании. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. Но до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. В преддверии Дня мамы в Конте действует особое предложение. Только по 14 октября будет доступна скидка 15% на весь женский ассортимент. Подарите близким заботу через простые жесты любви. Вас ждут в магазинах бренда Конте и онлайн на conteshop.by. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: еще один супер-диджей в нашем эфире. Крайдер, зовут его. All My Love называется хит, который он нам подарил тоже. Свежий, не так давно появился в нашем эфире, как раз-таки для тебя. Не забывай поддерживать любимую музыку лайком на Центр.фм Бай. Ну и, конечно, двигайся дальше вместе с нами, завершая рабочий день или завершив его, отдыхай вместе с классной музыкой. Дэнман, а дальше здесь Дюк Дюмон, Тимми Трампет и The Chainsmokers. Именно они будут завершать этот час и продолжать для нас музыкальный вечер.
1: Реклама. Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
5: Ты в центре. Центр FM. Бит не знает границ.

0: Rovzies. Тимми Трамп это здесь. Почти 7 вечера в белорусской столице. Полет просто прекрасный. Надеюсь, ты с этим согласен или согласна и двигаешься дальше вместе с прекрасной музыкой. Здесь в эфире Netsky, здесь Sick Individuals, Оливер Хелден, впереди Genesi, а также будем слушать обязательно и невременно Summit и трек под названием Age from the 19th. Да, так он зовется, обязательно дождемся и заценим, что это новенькое такое. После прогноза погоды все для тебя.
1: Погода на центре. Погода.
0: 13 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Завтра в Бресте, в Гродно. Завтра ожидается 11 тепла, облачное с прояснениями. Погода, временами небольшой дождь. В Витебске до 13 тепла, будет облачно с прояснениями без осадков. В Гомеле 15 градусов, переменная облачность без осадков. В Могилеве 14 со знаком плюс, переменная облачность тоже без осадков. И без осадков, облачно с прояснениями. Завтра в столице до 12 градусов, обещают нам.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Напоминаю, что все лучшее из мира танцевальной музыки можно слушать еще и на нашем официальном сайте centrofm.by благодаря онлайн-трансляции. Заходи, включай ее и будь с нами в любой точке земного шара в прекраснейшем качестве и, как всегда, самым лучшим, ярким и любимым хитом. Netsky только что у нас в эфире. Lights That Leads Me называется этот хит. Именно так, как, к слову, вокал самой Биби Рексы в этом суперхите. 10 минут восьмого в стране. Дальше вместе с нами проекты Sick Individuals будем слушать обязательно. Мейсон и, наконец, диджей Куба и Нейтан. Их Feel the Beat совсем скоро и почувствуем.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

Ну, пожалуй, наверное, всеми секретами поделился проект Seth Hills. Secrets здесь, в эфире, половина восьмого в стране. Тебе, как всегда, хорошей музыки побольше. Желаю слушать в эфире Центра FM. Оставайся с нами и дальше. Встречай сейчас, прямо сейчас. Новости после них здесь. Через две минуты очередной микс музыки, очередное удовольствие музыкальное. Джошуа, лови. Танцы от Кейн Браун и Маршмелло тоже будут. И, наконец, легендарный тот самый Children версии Майк Кэндис и Джек Холлиден появится здесь. Появится буквально через две минуты. Оставайся, добро пожаловать.

фоне внешняя военно-политическая обстановка напряженная. Это исторический максимум активных вооруженных конфликтов со времен Второй мировой. Рекордные темпы глобальной милитаризации, ядерная риторика и переход к формату высокотехнологичного противостояния. Беларусь, несмотря на внешние риски, продолжает проводить ответственную и последовательную политику по сохранению мира в регионе. Новый виток агрессии недопустим, однако мы должны быть готовы даже к самому негативному сценарию, отметил президент сегодня на совещании. В Минске 47 многодетных мам получат орден матери. Всего почетные награды отмечены 239 многодетных мам. Из 47 награжденных минчанок 30 женщин успешно совмещают карьеру и материнство, 17 являются домохозяйками. Вместе с госнаградой многодетные матери получат единовременную денежную выплату. В Беларуси начались учения ОДКБ «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026». В Витебске и Старых дорогах накануне состоялись церемонии открытия. Военным предстоит отработать миротворческие операции, ликвидацию биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие 5 стран – Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего на полигонах задействуют 1500 человек, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе порядка 80 беспилотников. В Беларуси готовится к республиканской акции «Дай лесу новое житё», которая пройдет с 17 по 24 октября. Присоединиться может любой желающий. Лесная кампания традиционно охватит все регионы страны. Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. В 2025 году в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Высадили около 18 миллионов растений. С наступлением холодов на водоемах Минской области активизировались рыбаки. Чтобы предотвратить трагедии, работники АСВОД вышли в усиленные рейды. Они проверяют экипировку рыбаков и особое внимание обращают на наличие спасательных жилетов. С начала года в Минской области спасено 52 человека. Профилактика продолжается, но чтобы рыбалка приносила только положительные эмоции, важно соблюдать простые правила безопасности, предупреждают спасатели. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: miss you, baby. Come home.
1: Реклама. Один ролик.
2: Надоел дождь? С каршерингом Hello осень в радость. Машины на любой вкус. От эконом до премиум. Осенняя акция. Стандарт. Всего 37 копеек за минуту. Кроссоверы 43. Бензин и тепло в салоне уже включены. Катайся по всей Беларуси. Hello. Жми на газ этой осенью.
3: Скачивай приложение
2: и поехали. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности на сайте hello.by.
1: Центр FM.

0: И бейс музыки для тебя, Джошуа. Wildflower называется этот хит. И без 10:08 уже в белорусской столице. Добро пожаловать в вечер лучшей музыки на Центр ФМ. Как всегда, тебе большое спасибо и привет огромный тебе и всем и каждому, кто рядом. Не забудь передать привет своим родным и близким от Центр ФМ. И обязательно напомни, что слушать любимую, лучшую и, главное, танцевальную, классную музыку именно здесь стоит. Dream Chaos здесь же. Grow Up Love. И будем встречать прекрасного Марк Найта и его суперхит под занавес музыкального часа. Оставайся, здесь весело.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Good Boys, All I Need, так называется трек. Именно он звучит сейчас аккурат в завершении еще одного часа. И, конечно, после прогноза погоды мы продолжим слушать любимую музыку на Центр FM. Она в режиме нон-стоп, круглосуточная, круглогодично играет для тебя только самое-самое лучшее. Ну и, конечно, в эти минуты начинаю готовить тебя уже к нашим вечерним и ночным радиошоу. Сегодня у нас по плану приятная встреча с Армином Ван Бюреном, а именно его Estate of Trance. На протяжении 2 часов с 10 до 12 он будет радовать нас своей супермузыкой. Ну а после, ровно в полночь, встречаемся с Доном Диабло. Не пропусти ни в коем случае, ровно как и D.O.D. Появление его хита Careful буквально через 2 минуты. Адам Бейер с нами и Дон Диабло. Все для тебя.
1: Погода на центре.
0: Облачно с прояснениями и небольшой дождь обещают нам завтра именно такую погоду в Бресте. 13 градусов. В Витебске также 13. Облачно с прояснениями и без осадков. В Гомеле до 15 тепла. Будет переменная облачность без существенных осадков. В Гродно 11 со знаком плюс. Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. В Могилеве завтра до 14 градусов. Переменная облачность без осадков. В Минске завтра 12 со знаком плюс. Облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса Погода Бай.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
1: Хороший.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло –

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новинки эфира на центре.
1: Бенни, Бенази и Хайпатрал Иллюжа. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видеобел.ру.

танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Love Empathy. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Медикс и Бейсджекерс. Рейв Терапи. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Сонец Диджей с Countdown на белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим гостевым миксом. Отправляйте заявку на mus@centerfm.by с темой письма центра.

Рамки эфира на центре. Above and Beyond и Зои Джонстон. Quick Stand Don't Go. Ремикс Бенни Ники. На центре много интересного с каждым днем.

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода Бай». Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Армин Ван Бюрен, Estate of Trance.
1: Категория 16+.
2: State of Trance.
0: Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио. Беларуси, Центр FM по вторникам в
2: 22:00. For all the best.

акценты в танцевальном радио Беларуси — это Estate of Trance с Armin van Buuren. На этой неделе совершенно новая музыка от Above and Beyond, Умы Озга, Мэтт Фейкс, Ханна Лэнг с Rocketman, Energy 2000 с York и мой новый сингл с Funk Tribu. Во второй части шоу гостевой микс с Paul Oakenfold.

Танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максвайном.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: This is Hannah Lane, and you're listening to my new track on A State of Trance.
1: Вы слушаете Армин Ван Бюрен, A State of Trance на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: центре.
1: В среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
0: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: State of Trance. Армин Ван Бюрен. Диджей номер 5 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль энергетика. Эйфория.
2: The State of Trance.
0: Пятикратный диджей номер 1 в мире. Лучший диджей мира в транс-музыке. Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное шоу Армина Estate of Trance с специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по вторникам в 22:00.
2: The State of Trance. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on the State of Trance.

0: Вы слушаете Армин Ван Бюрен «State of Trance» на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушали Армин Ван Бюрен «Estate of Trance». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

catch myself thinking maybe

0: среду в некоторых городах вещания центра ФМ ожидаются осадки. Итак, в Гродно и Бресте до плюс 10 с дождями. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 13. В столице плюс 11. Экватор недели почти пройден. Оставайся на нашей волне.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: менять географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Далее радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на центре.
1: Категория 16+.
2: Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio.

0: официальном сайте centrfm.by.
1: Kira Lee.

слушали радиошоу «Гексагон» с Дон Диабло на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Новинки эфира на центре.
1: Место и инк фрик. О центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

FM. Новинки эфира на центре. Песто, what you gonna do? Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Валюр Blue My Streaks. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Hello March. Perfect.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Самом Десмонд и Атлантик Оушен. Because from the 90s. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. 26 и Найла. Remember. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива

Центр FM. Живи на полной громкости. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Александр Спарк, Антон Палмер и Александр Дурак. Take my heart. На белорусском танцевальном радио Центр FM. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Платон и Аня Эллау. Волс.

Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.